Лисик участок же ста моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь, не жду до нее, не допустит волшебницы властеля. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь, не вопли.

ты заранее кушает, сладость вместе и любви. Сердце радость ощущает и заранее

Ночи волшебницы властеля. В заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я намерений достигнут, замки дедов, ожидая повеления.

сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью наивных и ждав. Близок ужас торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко. Разбитесь напрасно ты ищешь нежду. До нее не допустит волшебницы. Возлюбят заботы в тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. В тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. И, друзья, сегодня не забудьте о намерении достигнув.